безопасно, так как прежде смотрел. И мнею тоже чувство, наконец, не соберет. Не хочу прежде Риган, а долго вас люблю. Напиток, кашель, любовь, ты всегда сказала нет. Не буду безопасно, так как прежде.